просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка

сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.nuradio.com.

Я твой альфа, между нами космический бартер. И ты мой самый необычный, самый нестандартный выбор планеты, которой нет на карте.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райт Раунд на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Неожиданно.
1: Не, просто вдруг, как я, я-то сразу.
2: Артем сразу родился 31-летним.
1: Ага. Великий. Называй его великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
4: Каванковен Райт Раунд, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Вот. Да, они там все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог, 53.
8: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Новое – это мы.
11: Всем привет, с вами Хам Али и Новый Ист.
12: С вами Аннет Сайс.
13: С вами Рамиль.
14: С вами группа Добро.
15: Всем привет, с вами Звонки.
16: Всем привет, это Артик Асти.
17: Это Филатов и Кэрос.
18: Это Саня СТ.
19: Это Сергей Лазарев.
20: Всем привет, меня зовут Ёлка.
21: Всем привет, с вами Джонни.
22: Новое радио.
23: Присоединяйся погромче.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: всегда. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Это новый Хавейл в Регинос.
1: Только в июле.
0: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
2: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
8: Слушай. Новое радио.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Новая

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас Магнитогорск.
10: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Аромадроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радиохаб в своем магазине приложений.
1: Радиохаб. 12. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А, скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Зацепила меня.
11: Новое.
12: Зацепила меня. До порога довела.
13: Кто это?
12: А любви не дала.
11: Вот это.
14: А на тебя золото, золото.
15: Хоть ты моя золото, золото.
11: Новое радио. Это...

0: радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситно бедро цыпленка бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситно. Свое родное. Одной свежие.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

0: утреннее шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Рай Трауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте.
2: Давай, давай.
3: Пойду
2: давай.
3: Дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже.
5: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно. Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
3: да.
2: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
4: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузьмили.
3: Вообще.
2: Это прикол, вы чё?
3: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио. Реклама.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Вригинос. Только в июле. Новый Хавейл Вригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Вригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах Оптик-центр.
12: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20 66 66.
14: Новое.

всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Одноклассницы, ВК-видео. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Архитектор.
5: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
6: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинос действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: В кладовой стоят редань, банки с разными плодами. Огурцы, томаты, лечо. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: Бизнес.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
5: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Yo. Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама. Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса Сити Сервис. Владельцам китайских автомобилей автосервис Сити Сервис предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное, свежее.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новое

Yeah.

0: радио.
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Вригинос. Только в июле. Новый Хавейл Вригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Вригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Сейчас вам нужно запомнить всего 3 слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый лог 57, телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
6: Новое

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: всегда. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
3: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+. Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
4: 18 и 19 июля.
3: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
4: Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: так ждала тебя.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинос» действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинос», Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинос», Магнитогорск.
11: Новое радио.
12: Новое радио.

0: Магнитогорске 12. Новое радио.
1: Доброе утро! Почти середина июля, но если быть точным, 12 число, но я надеюсь, ты лето свое проводишь как хотел, а не упускаешь его. Дмитрий Лапиков у микрофона, мы начинаем наш эфир.

0: Алуга и Чела. Вот имена, которые тебе, возможно, ни о чем не говорят, но суперхит-бамп сейчас очень хорошо вирусится и под это лето 100% подходит. Как проводишь июль ты, рассказывай, а лучше показывай в наших соцсетях. Скидывай фотки шашлыка, может быть, бани. В общем, давай, жду.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
2: Радио Хаб. 12+.
1: Реклама.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
11: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ «Лояльность». 0+.
8: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
9: 18+.

0: Прекрасная Дуа Липа, ее физикал прямо сейчас в эфире нового. Новости, которые мы заслужили в воскресенье утром. Значит, в Минпросвещение заявили, что желание детей есть мармелад в виде червячков неадекватно. Особенно там, причем приводят сравнение еще, вот эти, знаешь, мармелады в виде глаз, чего-то еще. А если я не ребенок, но обожаю кислых червячков, что делать? Это адекватно или неадекватно уже считается? Вот как, где это граница адекватности? Не могу понять, надо разбираться. Ну а мы продолжим с суперхитами и суперновинками, так что будь с нами.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
3: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог, 53.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20.

0: на новом радио. Fresh Talk.
1: Я вот смотрю сейчас на нашего звукорежиссера Мишу и думаю, он наш ровесник, а у него все волосы на месте. У Сергея Мудрика радикальная прическа, а я хожу очень даже с озером в лесу и прекрасно себя чувствую. Данил Михайлов тоже здесь, это Fresh Talk, друзья.
2: Сергей Мудрик здесь, да, человек, да, который просто озеро не в лесу, а вот просто целиком.
1: Ты скала, ты как
2: скала Дуэйн,
1: да.
2: Скала
1: как...
2: Дуэйн озера.
1: Он самый, Джейсон Стетхенкович.
2: Да, Дуэйн здесь причем звучит как какой-то предлог просто. Ты знаешь, это скала, Дуэйн, озеро. Вот между скалой и озером что-то.
1: Это как вот Comedy Club, ребята, да.
2: А, слушай, что-то мы сразу не туда куда-то пошли.
1: Пойдем туда.
2: Пойдем туда, тем более, что скала, озеро, пицца, как бы, я не знаю, это просто...
1: Очень миксуется прекрасно
2: по
1: вообще.
2: По 5 букв везде, да. Вот. Потому что именно с нового трека Сережи Пиццы мы начнем. Песня называется «Проволока». И немаловажный факт, что Сергей принимает участие в ВК-фесте, о чем мы прямо с ним и поговорим сразу после того, как послушаем эту песню.

0: Слушай, ну у него нет проходных песен, но он вот как прям...
1: Как умеет.
0: Подходит всегда трепетно каждому своему вокальному произведению.
1: Ну, ты, возможно, так тоже говоришь, потому что он уже у нас на связи, нет?
0: В том числе. И вообще, Сергей Пицца — это человек с самыми, наверное, добрыми глазами в российском шоу-бизнесе. Он у нас на связи. Сергей, привет.
1: Привет.
2: Да, здрасте, ребят, здравствуйте.
0: Было очень здорово тебя видеть в субботу у нас на движе в рамках Дня московского спорта. В Лужниках вот 100 тысяч человек, и ты так на расслабоне с коктейльчиком, по-моему, протеиновым стоял перед большой такой аудиторией. Класс вообще, органично, мега.
2: Да, я тоже был рад вас видеть на фестивале Нового радио. Спасибо, что пригласили. В стакане был не протеиновый коктейль. Там была вода. Вообще, мой образ сложился из противопоставления всем остальным артистам, чтобы выделиться. Всем остальным артистам, которые делали шоу, которые выбирали костюмы, я решил противопоставить себя им и выйти на максимально расслабленном вайбе в Панаме и со стаканом, который, к слову, я взял у дочери. Это детский стакан с котиками.
0: Ну, это очень мило, это очень тебя характеризует. А теперь давай о твоей суперновинке, которая сейчас прозвучала в эфире Нового радио. Расскажи про песню «Проволока».
2: Это песня про очень сильную любовь. Когда любовь настолько сильна, что отсутствие этого человека причиняет боль. Я попытался воплотить эту идею, идею этих стихов, которые, к слову, написал я вначале. Попытался воплотить ее в таком немножко этническом, мистическом виде, с использованием живых инструментов этнических. Вот нам заезжал человек, который на народных духовых инструментах исполнял нам это все. Звучит свирель. Эта штука называется свирель, если что. Получилась, ну, реально такая мистика, которая еще воплотится в видео, которое мы скоро снимем с Максом Шишкиным. Ждите.
1: Слушай, ну, мощный заход. Собственно, интересная аранжировка.
0: Ну да, эпоху ИИ подтянуть прям.
1: Да уже все, сейчас все про ИИ там можно с ИИ сравнить, естественно, в лучшую сторону всегда, да, все будет. Но смотри, уже вышло 5 синглов в этом году, очень мощный темп взят. Что нам ждать во второй половине года? Может, альбом?
2: Да, спасибо за вопрос. Альбома ждать не стоит, потому что я отказался от концепции альбома. В последнее время это совершенно для меня не актуальный формат. Я сам не слушаю альбомы даже до конца, ни один из последних вышедших и западных, и наших альбомов я не дослушал. Мы выпускаем синглы, мы стараемся максимальный упор сделать на каждый сингл таким образом, чтобы он получился самостоятельным, и сфокусировать все внимание на одной композиции. Добавят ее люди, не добавят, лайкнут, не лайкнут. Дальше будет еще одна композиция, и все только одну ее послушают. Вот. На осень у нас будет еще один сингл, он уже почти готов. И это с поэтической точки зрения одна из самых сильных моих работ будет. Я ей больше всего горжусь. Вот. Она будет более быстрая, она будет более такая брейкбитовая, я не знаю, как это назвать. Что-то рок с брейкбитом и немножко хип-хопа в плане рифм. Это будет осенью уже, потому что она достаточно печальная композиция. Мы решили ее выпустить именно осенью.
1: Будем ждать, но до осени еще далеко. Есть более актуальные новости. Уже завтра поедет в ЭКО-фест в Нижнем Новгороде 11, собственно, июля. Но еще интереснее тот факт, что группа «Пицца» примет участие в ЭКО-фесте в Москве, который пройдет 18 и 19 июля в ДНХ. Собственно, 19 июля «Пицца» выступает. Скажи, чего ждать от твоего выступления и какие, собственно, у тебя ожидания?
2: Мы давно не выступали на ВК-фесте. Это для нас большая честь и ответственность выступать на главной синей сцене. К сожалению, по прошествии многих лет моей карьеры музыкальной у меня скопилось уже такое количество больших, всем известных и необходимых к исполнению хитов, что уместить их в получасовой сет сложно очень сильно. А еще хочется исполнить новую, какую-нибудь хотя бы одну песню. И поэтому я очень сильно старался составить этот лист так, чтобы захватить все эпохи, все вехи моего творческого пути и порадовать максимально большее количество народа. Жду всех на ВК-фесте 19 июля. Мне кажется, мы там раздадим в стиле.
1: Слушай, Сережа, увидимся. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо.
2: Всех благ.
3: Fresh Talk.
0: Продолжаем выпуск, ну а теперь давай наша регулярная...

0: рубрика «Могли прийти, но не пришли».
1: Ну, могли прозвучать в сегодняшнем выпуске, но не прозвучали. Дуэт Андрея Катикова и Оджи Буды. Вот как тебе такое?
0: Мило вообще, да.
1: Ну, там вообще норм. Катиков, вот уже видишь, уже пристроился ко всем.
0: Там, капитально Сироткин, вообще, да.
1: Там, да. Одно, другое, третье. Уже не знаю, с кем следующий будет фит. Вайн Дмитриенко очередной хит в преддверии концерта грядущего своего дропнул. Айс Гергерт, Артур Пирожков, Ислам Итляшев, Горилла Глю, Весна 305, Файста Фэмили и Фарго выпустили треку. L1 вместе «Скажи обоим» выпустил трек для ценителей.
0: Привет, да. Ребята.
1: Да. Кажи обойму вернулся там спустя несколько лет с эпишечкой. Марсель группа, но не с L1, а которая просто Марсель.
0: Которая
1: группа.
0: Со Степой из Питера, да?
1: Да. К ним вернулся один из основателей группы. И все, они теперь в исходном составе снова играют втроем. Вот это первый сингл. Короче, много чего сегодня вышло, но предложу послушать новый трек группы «Три дня дождя», потому что она что-то давненько ничего не выпускала. Такого еще, чтобы это было радио эфирно, скажем так, а эта песня максимально доступна и называется «Повод».

0: давай обратим внимание, что какое лето, такая и, собственно, музыка у Глеба. «Три дня дождя» очень подходит нашей, собственно, обстановке, и композиция прям как саундтрек июля.
1: Да, ну, такое вот. Они, видишь, даже гитары не такие громкие, какая-то вот нежная в какой-то степени получилась вещь. Ну, по меркам Глеба, как в общем.
0: Да.
1: Но рады, что он вернулся. Надеюсь, новых треков будет больше, а то что-то как-то они там затихли. Слушай, ну дальше идем, слушаем чуть менее известные имена слушателям нового радио. Но я надеюсь, что этот трек им понравится. «Гудрон» и «Я Леся». Вот такие два артиста сейчас прозвучат. Песня называется «Все так и будет».
2: То, как ты смотришь на меня, заставляет забывать чужие имена. Я надеюсь, ничего не поменять, чтобы навсегда.

0: по мне. Я даже не знаю, как характеризовать, потому что если бы я в каком-то вот, ну, часто я визуализирую, если бы в каком-то фильме как саундтрек прозвучал, то, скорее всего, прям залетел бы супер на ура.
1: Ну, посмотрим, да, может быть, это станет чьим-то саундтреком жизни, назовем так. Возможно, им станет и следующая песня. Артистка по имени Вика Кравцова, на самом деле, тоже звучала у нас. Но мы иногда возвращаемся к артистам, которые нам симпатичны, но пока еще не стали звездами, потому что всегда надеемся, что сейчас им удача улыбнется чуть больше, потому что музычку они хорошую уже делают. Хочется, чтобы ее услышал как можно больше людей. Вот Вика Кравцова, тот случай как раз. Песня называется «All on Express». Действительно, очень быстрая, динамичная вещь.

0: Слушай, классник, а крем-сода никак не протежирует Некрасова, нет?
1: Нет, нет.
0: Окей, это... но на одном фестивале я их слышу прям как будто бы очень даже органично.
1: Мне кажется, это какой-то фестиваль уличный, танцевальный, коих летом в Москве достаточно. Может, увидим их на одной сцене, кто его знает. А вот эти ребята, кстати, выступали на «Дикой мяте», где мы с Романом виделись, между прочим, вот, которых совсем недавно, пару недель
0: это
1: назад
0: произошло. Это которые сейчас прозвучат.
1: Да-да-да, вот прямо сейчас они выступали на главной сцене фестиваля «Синдром главного героя»,
0: группа называется. Год назад мы познакомились с ребятами, очень классные они,
1: да,
0: конечно,
1: да, да.
0: Молодцы.
1: И вот сегодня они выпустили трек под своим названием, то есть self-titled, как это принято говорить. Песня называется «Синдром главного героя», предлагаю на ней
0: группа
1: сегодня закончить, да. И группа, и песня так называется.
0: Песня.
1: И песня так называется.
0: Молодцы.
1: Очень легко находить в поиске ВК-музыки, вот. Так что через недельку еще раз обязательно услышимся и увидимся. А пока «Синдром главного героя».
0: Обратите внимание на этот запоминающийся вокал.

0: Трэш Ток на новом радио. 1+1. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прям в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще, да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжаю думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
2: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
2: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
2: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
1: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный.
0: Реклама.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл Врегинос». Только в июле. Новый «Хавейл Врегинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Врегинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Услышь весь район, новое, что это...

0: голос, который узнается сразу же, это моя Мишель, и под ее суперхит «Иногда» уходим на небольшую паузу. После нее Егор Крид, Мот, Офенбах и многие другие. Дождись.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама. Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно». Совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения.
1: Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью.
10: Бросать выгодно.
1: Подробности на newradio.ru.
10: 18+. Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
1: 18 и 19 июля.
10: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
1: Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: Неожиданно встретить его здесь, это Soda Love и суперновинка «На красный». Услышать ее, а также другие треки и суперхиты можно в нашем новом официальном приложении Radio Hub, которое просто скачать себе на телефон. Сделать это прямо сейчас и наслаждайся новым радио офлайн, когда угодно.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. «Чанган-центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинас, Магнитогорск».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Слушай. Новое.

0: Ну что, привет! Макс Астахов, Дмитрий Лапиков здесь у нас на связи. Это выходное шоу. Режим сегодня такой жидкий терминатор, потому что у меня была большая командировка в Нижний Новгород. Я гонял с нашим СМС-специалистом Дарьей в Нижний Новгород на ВК-фест. Вот только что утренним рейсом мы вернулись. И вот хотелось... Об этом я обо всем, конечно же, расскажу. Хотелось бы спросить, Дима, что происходит?
1: Да, слушай, не знаю, у меня все хорошо. Я вот даже в целом выспался. Погода, правда, так себе. Но ты похож сегодня у нас на китайца в целом.
0: Есть такой вайб. Я просто к тому, что я вот только из города смотрю новости, а тут ураганы какие-то. Люди прячутся под зонтами, за остановками. Ты застал всю эту погоду отразительно?
1: Ну нет, вчера был чуть-чуть дождь, и все. В целом. А, я вечером спокойно на велике катался и не парился.
0: А я видос смотрю, там просто вот так вот.
1: Нет, нет, нормально.
0: Офигеть. Короче, у меня продолжается моя история. Я прошел вчера, наверное, 25 тысяч шагов, но это были 25 рабочих тысяч шагов. От этого было еще более неприятным. Я вот рейтрауном себя возомнил на секундочку, потому что... Ну что, бегали за артистами, снимали различные репортажи, что, общались со зрителями, со слушателями. Я познакомился с нашими коллегами из Нижнего Новгорода. Но они оказались очень скромными, поэтому небольшой спойлер. На камеру я общался не с самой коллегой, а вот с ее мужем. Он такой, возьми у меня интервью. Я такой, да. Как говорится, базару зиру. Сейчас сделаем. Пообщались. Ну, типа, очень милый мужичок. Шарит за абсолютно за все. Там, говорит, супер хиты, супер новинки. Я такой, ну, наш.
1: Происходящий на новом радио. Так в итоге ездил ты одним днем, правильно?
0: В пятницу уехал, в воскресенье утром приехал.
1: Времени погулять у тебя не было вообще, да?
0: Ну, не, мы так... Я видел одну улицу, эту центральную. По ней прошелся два раза. Вау. В заведении на улице посидел, на людей посмотрел, себя показал. А так вот по стрелке Нижегородской я погулял, вот где как раз-таки мосты. Но вот в третий раз я уже был в Нижнем Новгороде, и теперь я вот удостоверился, почему, собственно, Нижняя столица закатов. Ну, потому что, когда там закат... Невозможно от него скрыться, его видно практически с любой точки, и это действительно очень красиво.
1: Ну, слушай, хотя бы что-то. А так, я думаю, что разбудим мы этого молодого человека. Впереди 3 часа суперхитов, супершуток. Что-нибудь он придумает, вы бы видели его сейчас.
0: Заходите на трансляцию, у нас тут вечеринка. Эшкири!

0: Интересно, у нас, конечно, сегодня эфир получится, потому что я, скорее всего, продолжу ныть, потому что я вот только с Нижнего Новгорода с командировки приехал, только с поезда сразу на работу, а Дима еще сказал, что он в отпуске, у него последний рабочий день, это значит, он пойдет отдыхать. А ты куда поедешь? Куда ты поедешь? Или у тебя такой?
1: А я пока еще не знаю. Я, кстати, хотел съездить в Нижний просто погулять пару дней. Нет билетов.
0: Серьезно?
1: На ту неделю, на следующую, на выходные нет билетов вообще никаких.
0: Там, видимо, что-то будет проходить.
1: Наверное. К сожалению, потому что, да, действительно, я еще думал, сейчас на поезд, там, например, сяду туда-обратно, либо долечу, либо...
0: Угу. Ну, а, например, тогда Великий Новгород, что? Тоже Новгород.
1: Великий.
0: Называй его Великий.
1: Не знаю. Посмотрим по поводу Великого Новгорода. Я улечу в Калининград 100%.
0: Ну, это домой, понятное
1: дело. И очень надеюсь, что будет хорошая погода. Я приеду как Эви.
0: Загорела?
1: Да.
0: Я подбирал слова сейчас. Не надо так про нее говорить. Она сейчас брейды сделала там вообще. Ариана Гранде, а потом вот все остальные. Она у нас, конечно, мусипусечка еще та. Надеюсь, ты слушаешь, так, блин, наши коллеги. Я тоже похвастаюсь. А я вот купил билеты, и в августе я буду заниматься серфингом.
1: Да, наш. Да, сказочное.
0: На Бали. Да, первый раз лечу, безумно интересно. Хочу, никогда не занимался серфингом, и вот у меня какая-то мечта, как оказалось, потаенная есть. Но я... Так думаю, в моем понимании, что толстых серферов не бывает. Поэтому у меня очередной вызов. Вот я худел, 11 килограмм, зимы все-таки скинул. Сейчас я вешу 93 килограмма. У меня есть, было 5 недель, осталось 4 недели. И я каждый день прохожу по 15 тысяч шагов, слежу за питанием и хожу в зал. Надеюсь, у меня все получится. Пишите классы.
1: Как ты следишь за питанием?
0: Я вот прям с этой, с программой. У меня он есть, видишь, я все туда ввожу. Видишь, ничего.
1: Сиську Липтона туда уже вписал?
0: Я ее еще не заказал, чтобы...
1: Подожди, что это, Fat Secret?
0: Ну, типа, нет, Язи он называется.
1: И там что нужно?
0: И там ты пишешь, прям, можешь QR-коды продуктов сканировать.
1: А, ну просто то же самое, ты просто, чтобы считать, понятно. И в итоге, чем ты питаешься?
0: Курочка. Короче, я отказался пока что от углеводов, у меня в основном белки. Вот всякие. Творог, курица. Курица, творог.
1: Сегодня что ты ел?
0: Блины с ветчиной и сыром.
1: Что-то, подожди, что-то здесь.
0: А так вообще, у меня в поездке, мне надо было себя порадовать. А так, курица, творог.
1: А в поездке что ты ел? Курицу, творог.
0: Нет, там нормально, кстати, да. Яйца вот были, шакшука на завтрак у меня была. Фильтр кофе. Это вот все для похудательных процессов. Говядина была.
1: И даже вечером ничего не было.
0: Не, я старался прям в этот салат. Вот, например, у меня был с говядиной. Какой-нибудь куриный шашлык.
1: Бургер с говядиной.
0: Не, вот типа прям вообще, прям нет. Было просто один напиток. Такой вечерний и высококалорийный.
1: Такое жидкое золото, да?
0: Да, как вас. Но я подумал, что можно вечером один раз.
1: А ты написал в программу свою, да?
0: Кстати, он подсчитывает, я был удивлен.
1: И он тебе написал, ну ты лох, да, толстый.
0: Он такой, жирный.
1: Ну все понятно, но ты же был просто в командировке, ты много работал.
0: Я много ходил.
1: Вот, тем более, поэтому надо было дать себе отдохнуть.
0: Да, хотя бы вечером расслабиться, конечно.
1: И у тебя, подожди, у тебя ровно месяц?
0: Ну, уже 4. Я одну неделю уже продержался. Считай, почти. Осталось 4.
1: И какие прогнозы сам себе ты даешь?
0: Ну, я думаю, что надо усиливать и количество тренировок, и количество шагов, и жесткость по питанию. И думаю, что я буду как фитнес-модель.
1: Ну, давай. Ждем. Главное, чтобы как с дорожкой не было.
0: Макс Астахов 5 недель до Бали. С дорожкой, да. Она в пыли, кстати, прямо сейчас.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах Оптик-центр.
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А, скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Ну, по классике профессионально уже не обещаю, тем более режим «Жидкий терминатор», но шанс поставить любимую композицию, которая есть у нас в базе вне очереди, у вас присутствует. Короче, играем в игру, мы с Димой попытаемся за 2 минуты отгадать твою профессию. Будем задавать различные вопросы, ты будешь отвечать нам «да» или «нет». Твоя задача прямо сейчас позвонить по номеру к нам в эфир и сыграть. Дим, диктуй.
1: 8-495-232-16-32. Прямо сейчас набирайте, прямо сейчас попадайте в эфир. Ну и, собственно, чем интереснее профессия, твоя работа, тем лучше, тем сложнее нам. Поэтому как раз профессиональность здесь и покинет чат.
0: Да не парьтесь. Просто кто-нибудь, кто работает в такси, позвоните, пожалуйста. Я просто скажу таксист, вы такие, я говорю, ты проиграл, и все, и пойдем дальше.
1: Ну, в целом тоже неплохо. Так, звонок есть. Привет, как зовут тебя?
2: Здравствуйте, Алена.
1: Ален, ты откуда?
2: Я из Москвы.
1: Из Москвы. Ты отдыхаешь сегодня?
2: Да. Сегодня отдыхаю, да.
1: То есть график у тебя 5-2. И мы уже начинаем как будто бы
2: играть.
1: Нет,
2: вообще все. Ужасный график.
1: Ладно. Давай тогда разбираться. Макс уже... Нет, Макс сегодня вообще не готов задавать вопросы, но
0: да
1: ему придется...
0: Да у меня уже есть имба готовая.
1: Все, ладно, тогда запускай таймер.
0: Короче, смотри, давай так, не будем тянуть кота за хвост, я тебе говорю. Ты таксист?
2: Нет.
0: Ставка не сыграла, Дим, продолжай.
1: Так, график у тебя ужасный. Это сфера... Давай так, красоты?
2: Нет.
1: Это сфера услуг?
2: Нет. Ну, может быть, в какой-то сфере маленькой.
0: Ты лечишь людей?
2: Нет.
0: Ты калечишь людей?
2: Нет.
0: Ты с людьми что-то делаешь по работе?
2: С людьми, да, очень много людей, прям они бесконечные потоки.
0: Они твои клиенты, правильно понимаю?
2: Не совсем мои клиенты, клиенты компании.
0: Они клиенты компании.
1: Высшее образование нужно для твоей работы?
2: К сожалению, нет, но, судя по моим коллегам, мне бы очень хотелось.
1: У тебя популярная профессия, ну, работа.
2: Возможно.
0: Ты поп-артист?
2: Нет.
0: Хорошо, а ты напрямую взаимодействуешь с клиентами?
2: Да.
0: Это часть твоей работы, да?
2: Да.
0: В твоей профессии есть слово «менеджер»?
2: Нет.
1: А с продажами ты связана?
2: Нет.
0: А офис-менеджер, там есть менеджер, я уже обломался.
1: Подожди, ни медицина, ни красота, никакие не продажи.
0: Но с клиентами, прикинь, она работает в полиции, она такая просто... Может, ты полицейская?
2: Нет. Но форму ношу, скажу вам, маленький такой.
0: Ага, форму носишь. Подожди, ты стюардесса?
2: Да.
1: Почему все? У меня даже таймер еще не за...
0: Спасибо большое.
1: Реально, ты все, ты стюардесса?
0: Да.
2: Да.
0: А ты летаешь вот просто по международным рейсам, или ты у нас по России?
2: Слушайте, ну и туда, и сюда, и везде.
0: Коротко просто расскажи, интересно, твой самый сложный перелет?
2: Самый сложный?
0: Ну и самый кайфовый. А, ну вот, уже что-то вспоминается там.
2: Может быть... Нет, я так не могу сказать. На самом деле все зависит от коллег, а коллеги у меня классные.
0: Все зависит от винта вообще, правильно так говорить. Есть ли у тебя вот любимый какой-нибудь исполнитель, возможно?
2: Нет.
0: Ну и значит, не так обидно, что ты проиграла. Мы поставим что-нибудь на свой вкус. Тебе большое спасибо, что позвонила. Ну мы же выиграли.
2: Мне не надо было.
0: Нет, тебе надо было, чтобы нас обыграть, чтобы мы не отгадали.
2: А что бы мне за это?
0: Ладно, давай потом правила послушаем еще раз. Ну ты, красотка, спасибо, подняла нам настроение, ты супер.
1: Макс, а я удивлен. Ты в таком состоянии. Как, почему ты сразу про стюардессу подумал?
0: Ну, не знаю. Мне кажется, это вот, знаешь, у каждого мужика есть какие-то фантазии. Когда она сказала про форму, я такой... Пу-пу-пу! 10 000 метров над землей.
1: Вот она.
0: Полный салон. Есть только ты и я. Задвигай свои шторы. Я буду смотреть, курица или рыба.
1: Ладно, давайте мы это тогда оставим на потом.

0: на новом радио.
1: Талама.
0: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
0: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Tutu, приложение для путешествий номер один. Акцизы с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Вернем.

0: ВТБ, ПАО, 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Здорово, мы с Димой только что обсудили наши ленты социальных сетей. Мы, оказывается, они у нас сильно разнятся. У него там мамы какие-то, которые поздравляют своих взрослых детей в непотребном виде с днем рождения. А у меня другая история. Ну что, хочешь добавить что-то? Оправдаться себе как-то по поводу того, что тебе нравится? Ну лайкаешь, нравится, лайкай на здоровье. Да я не против, главное, другим не говори. А, прости, на всю страну сказал. Ну, блин, Дим, это же не ты сказал.
2: Я люблю отборную кринжа.
1: А, ну, тоже как бы бывает иногда настроение такое. А я вот пока в Нижний ехал, у меня вся лента эти два дня, ну, концерт Егора Крида.
3: А, ну
1: концерт
3: ты, да.
1: Егора Крида, просто бесконечное количество всех видосов вертикальных на свете. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но в целом, как я понял, большинству все-таки зашло. Тем более, когда пошел дождь, и это стало супер атмосферно, потому что танцоры выкладывались. Но Крид в этом плане молодец, потому что он как Танос. Он собрал всю перчатку бесконечности. Там столько артистов было. Во-первых, у него вышел трек «Мало». Он же стал и клипом. Там, если называть вещи своими словами, я почитал комментариями, там просто прилетело абсолютно всем. Но Дору не троньте, Дора красотка. Вот написали, что у Доры лучший парт. Она и визуально лучше всех сделала.
2: Токсису прилетело больше всех.
1: А, ну Токсис в последнее время сейчас прилетает.
2: Да.
1: Ты про внешний вид говоришь?
2: Да.
1: Не знаю, Андрюх классный чувак, очень харизматичный. Я видел выступление, красавчик. А то, что набрал лишний вес, ну как он сам сказал там в интервью однажды. Ну лишний вес, что, попрыгал, побегал, в зальчик сходил, если вот очень хочется все изменить. Ну, видимо, еще не созрел.
2: Наверное.
1: Дозреет, либо подсушится, либо лопнет. Ну, тут такие дела.
2: Это просто как эксперт ты заявляешь, человек, который два дня считает калории.
1: Нет, уже пять.
2: Уже пять. Прошу прощения.
1: Ты как бы тоже, да, не обесценивай.
2: Ладно, давай. Ладно. Да, концерт Егора Крида – это тема основная последних двух дней. И я видел еще и новости от фанатов Вани Дмитриенко, которые недовольны концертом Егора Крида, потому что у него, для тех, кто не в курсе, все декорации были в виде огромного замка, он как рыцарь. Ну и это появилось просто резко и неожиданно, потому что он нигде не анонсировал. У него не было никаких промо именно по этой тематике, а у Вани Дмитриенко уже несколько недель вроде как все в соцсетях заполнено вот именно концертом, который будет в таком стиле.
1: Есть зарубежный рэпер.
2: Да.
1: Все думают, что это Тимоти Шаламе. Я не помню, как его никнейм. Вот он недавно устроил большой концерт, выступление как раз-таки в рыцарской тематике. Может, все-таки не Егор Крид там взял Вани Дмитриенко, они оба как-то вдохновились этой историей. Или, с другой стороны, я тоже размышлял. Вот у меня есть любимый фильм. Он называется «История о рыцаре». Если меня спросить про мой любимый фильм, всегда называю его «Хит Леджер». Вот мне, я вот если бы сделал себе концерт в рыцарской тематике, вот я бы вдохновлялся этим фильмом. Там бы были скачки на лошадях, где вот копьями друг друга сбивают рыцари. Вот я так себе это вижу картинку. И что? Вы, знаешь, гением просто. Может, они гении, им одновременно пришла идеальная картинка?
2: Возможно. Но просто, да, я понял про рэпера, ну, видишь, до масс, так скажем, не дойдет эта инфа, а то, что Егор Крид украл у Вани Дмитриенко...
1: Ну, как бы можно сделать так, да.
2: Да, и хороший инфоповод. Ладно, про Егора Крида поговорили, про кринжовую ленту в соцсетях тоже. Мы сегодня...
1: Вот я бы не упоминал никнейм артиста и кринжовую ленту в одном предложении. Потому что вдруг услышит, у него трек есть, он говорит, я на вас обиделся, там может продолжение быть.
2: А, Егор Крид, прости меня, пожалуйста.
1: Все, спасибо, тебе продолжай.
2: Мы обсуждаем сегодня тему, по которой тебе нужно писать сообщение в наши соцсети, сам знаешь куда, потому что пост есть. Тема следующая. Носить сумку девушки норм или стрём?
1: Обсудим. Вот пока что пишите все свои мнения, а мы обсудим. А мы вот кто такие, чтоб не обсудить? Мы обсудим, мы тебя обсудим, если что, понял?
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Реклама.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
0: шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
10: Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
0: Новое.

0: Мы продолжаем выходное шоу. Макс Астахов приехал у нас из Нижнего Новгорода, отработал, отжимался вчера, мне кажется, и в прямом переносном смысле на ВК-фесте.
1: Выжимал футболку просто.
0: Сегодня он, ну, кстати, взбодрился за час, потому что...
1: Ну, мы нахихикали просто.
0: 60 минут назад это был просто...
1: Вот так я зашел.
0: Да, примерно такой молодой человек, которому сейчас трезвонит курьер, и он очень хочет сбегать пообедать. Ведь, а что ты заказал, кстати, если не секрет?
1: Все...
0: Зеленый салат?
1: Нет, нет. Я зашел во все категории, где написано «много белка». Но и чтобы ты мне не говорил, что я заказываю сиську Липтона, я заказал себе колу без сахара. Вот реально тоже. Тебе какая разница? Вот типа худею, толстею, что я ем? Постоянно меня шпыняешь.
0: Да нет. Блин. Кстати, про колу без сахара. Ты видел новость о том, что какая-то женщина, у нее обнаружили в животе комок чего-то, и чтобы не делать операцию, ей сказали пить колу без сахара. Она все растворила, и за 2 дня у женщины этот комок ушел, и не пришлось хирургически вмешиваться.
1: Круто, ничего себе. И засоры в раковине, и туалет помыть, и безоперационное лечение. Кола без сахара.
0: Вообще, универсальный помощник и вашему организму, и вашему дому.
1: Класс.
0: Ладно, мы сегодня, напомню, обсуждаем тему того, что норм или стрём носить сумку мужчине женскую.
1: Да, все верно.
0: Помогать девчонкам и не просто подержать, придержать, а именно таскать ее. И именно женскую сумку. Потому что, ну, мне кажется, что если рюкзак, как будто бы еще, ну, типа... Это унисекс. Mm-hmm. Это прям неважно.
1: Розовый с Hello Kitty или феечками Винкс?
0: Ну, да и взрослые девушки как будто бы не носят розовый рюкзак с феечками и Hello Kitty. А если мужчина тащит, то это, наверное, ну, дочь со школы забрал. А вот именно женская сумка, когда парень несет ее на протяжении всего пути. Норм или стрём? Заходи в наши социальные сети, ты знаешь, в какие сам все там найдешь. Пост есть.
1: Все верно, да. Мы просто нашли это в социальных сетях, увидели фотографию, где молодой человек в метро едет со своей девушкой и держит ее сумку. Это выглядит очень своеобразно. Короче, мое мнение по всему этому поводу: помочь, придержать, окей. Да. Вообще, без проблем, тебе нужно протереть туфли, я не знаю, заклеить лейкопластырь, причесаться там губнушкой, по губам поводить, все что угодно, делай, я подержу эту сумку, у тебя есть там 3 минуты, потому что потом моя внутренняя невропатия даст сбой, я начну психовать. Ненавижу носить в руках ни сумки, ни пакеты, поэтому я уже много лет своей жизни, как черепашка-ниндзя, постоянно таскаюсь с рюкзаком. Да, он большой, да, у меня там половина дома, ноутбук, зарядки, вот шмотки с нижнего я приехал, но вот мне удобно, так комфортно. А когда, ну, если подержать, вот ограниченное количество, конечно, это нормальная история, типа, всем нам нужна помощь, я могу попросить ее подержать свой рюкзак. Но таскать женскую сумку, во-первых, я всегда чувствую себя неловко. Я такой сразу... Вот у меня вот такое просыпается, я же такой... Ну, я вот чувствую, да? Ну, сложно мне. Это, может, проблема в моей голове, но мне вот очень не нравится. Во-первых, сам факт, что я ее несу. Во-вторых, конечно же, что это женская сумка. И, в-третьих, что это выглядит, ну, забавно. Ну, типа, ты же собиралась на прогулку, условно. Типа, ты же... Ну, это тоже, это вопрос категории, я уверен. Короче, моя мама уверена, она у меня взрослая женщина, но в опыте, что в женскую сумку и батон хлеба, и бутылка там пусть будет того же Липтона, и что-то еще должно влезать 100%. Вот. И вот такая, вот набивают женщины огромные сумки тяжелые, так вот их таскают. Ну, я тоже не согласен на это, между прочим.
0: Что думаете вы? Пишите в соцсети. Макс развел демагогию.
1: Это словарный понос был,
0: да? Я тебе чуть позже по поводу рюкзаков еще скажу в соцсети. Макс развел демагогию.
1: Это словарный понос был, да?
0: Я тебе чуть позже по поводу рюкзаков еще скажу, но... Но, но по

0: Один до мной все хихикает, что я там то худею, то калории считаю, то что-то еще. Вот, да, колу без сахара пью. Дима уже улыбается в свои 28, потому что 4 зуб мудрости, как мы помним, ему удаляли. Он был на эфире, там, мухрю и все такое. Да, я вот на ВК-фесте встретил Артема Шаловца, это который гламур, блонды гламур. Он весит 165 килограмм, и он сейчас запустил целое реалити-шоу про свое похудение. Пацаны его в него не верят, потому что, говорит, ну, не первый раз мы тебя знаем, не первый раз ты этой историей занимаешься, но сейчас он из этого сделал прям целый YouTube-блог, я смотрю, это набирает. Меня больше всего интересует и веселит в таких моментах следующее. Я верю, что Тёмыч похудеет, и все будет у него хорошо, с тренером он занимается, различные свои сферы жизни показывает, но он говорит, если я не справлюсь, то вот до конца недели мне нужно похудеть на 10 килограмм. Такое задание от тренера.
1: Недели?
0: Ну, условно, да. Или, вот. Если я не справлюсь, то там 50 тысяч я вам должен заплатить. И вот люди же посылают энергию, чтобы он не справился,
1: подписчики. А кому заплатить, подожди?
0: Подписчикам. Из подписчиков, соответственно, выберут там 5 человек, которым по десятке. И вот люди смотрят не для того, чтобы его поддержать, ну, я так чувствую, а для того, чтобы залутать деньги. Сможет такой, хоть бы он облажался. Получается, вот люди сами настраивают других людей против себя.
1: Ну, такая ему мотивация не платить. Все довольны.
0: Ну, ладно. Быстро ты разрешил мои, конечно.
1: Так ты тоже так устрой. Давай только бюджет у нас будет. 500 рублей. Какие 50 тысяч тоже? Давайте не будем это.
0: Тогда это таргетированная... Если у меня еще эти видосы залетят, то у меня таргетированная реклама оказывается выше.
1: Вот. Давай попробуем.
0: Давай, как-нибудь, потом, но не сегодня. А мы к теме. Короче, выпустили пост. Нормально ли носить мужикам женские сумки? Ну, не просто подержать, а прям носить. Залетаем в комментарии, читаем ваше мнение. Там даже Райт Раунд проснулся в 13, в 16, в выходной день, вы представляете, и написал вам следующее. В целом, большая женская сумка, вот как на этом фото, это стрём. Чё ты туда вообще кладёшь? Ну, мы же тебе говорили, бутылку там определённую какую-нибудь, без газа, водички, да, булку хлеба. Ну, чтобы, если что, в случае опасности этой сумкой можно еще отмахнуться так, что у нападавшего будет черепно-мозговая травма. Вот сколько случаев таких было. Дим, что ты там залип?
1: Я читаю просто, что вот знаешь, так вот я не вижу пока ни одного
0: положительного,
1: да, ответа.
0: А я нашел.
1: Ну-ка.
0: Ну, во-первых, Татьяна в поддержку тебя пишет: стрём, это выглядит максимально нелепо. А вот кто-то пишет: мужики, кто носит сумку своей баба, носите ради бога, если это делает вас счастливым. Самое главное, не носите ее чулки и стринги. А если меня делает вот счастливым, что я ношу ее чулки, что мне, чулки не носить? Ну, это так, я просто фантазирую.
1: Да, мне что, теперь фантазировать
0: нельзя?
1: Да.
2: Ты серьезно? Фантазируешь?
0: Серьезно.
1: Да, Макс, ну понятно, что еще расскажешь?
0: А, вот Тоша пишет, что норм — это когда подержал сумку, а не носишь ее баул непонятно с чем весь день. Ну, почему весь день? Ну, часок, другой. Ну да, вот маленькие. Но с другой стороны, когда женщина носит маленькие вот эти клатчи, и у нее, получается, туда ничего не помещается, и у нее еще какой-нибудь пакет из какого-нибудь косметического бренда, который он таскает постоянно с собой, это же тоже странно.
1: Наверное, я не знаю.
0: Ты что, женские сумки никогда не носил?
1: Нет.
0: Да я уверен, что у тебя дома у самого женская сумка есть.
1: С чего вообще? Вдруг
0: я уверен.
1: Это ты там про чулки дерешь. У меня вообще нет ни одной сумки.
0: У меня чулки.
1: У меня рюкзак один, и то я его только с собой в полеты беру. Я тебе еще про рюкзаки потом расскажу, правда. Я как-то мне попадался рилс на эту тему.
0: Ну хорошо, поговорим.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45 07 11. 45 07 11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Вригинос.
3: Только в июле.
2: Новый Хавейл Вригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Вригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Аслаков, Дмитрий Лапиков. Сегодня обсуждаем тех мужиков, которые носят сумки женские, ну, помогают девчонкам, ну, в целый день, типа. Ну, норм это или стрём? Там Дима хотел телегу рассказать про рюкзаки, что-то я его перебивал. Дим, пожалуйста, твой выход.
2: Короче, коротко, если я уже плохо помню, но это форсилось в интернете там, год назад, например, о том, что мужчины, которые носят рюкзаки, это, типа, не выросшие мужчины.
1: Да, да, да, факты.
2: Это мужчины, которые до сих пор остались где-то в школьном там, возрасте, это мужчины, которые не хотят взрослеть и так далее, и так далее. То есть, типа, взрослые, серьезные мужики носят, типа, портфели, все такое, либо вообще, не знаю, набивай карман, что хочешь делай, но точно не рюкзак. Спасибо, Макс, что у тебя хотя бы не рюкзак с этим значком Швейцарии. И уже неплохо, но как будто бы... Ну вот, кстати, ты видел кого-нибудь вот прям ходящих с рюкзаком? У тебя еще ладно, у тебя он и такой, знаешь, он выглядит как походный.
1: Ну хорошо, такой, да, но это в поездку, но у меня же есть кожаный, с которым я хожу.
2: Ну кожаный такой модный еще, ладно, окей.
1: А какой тебе не устраивает?
2: Да нет, меня это вообще любой устраивает.
1: Ну вот, например, я просто не хожу вот с этим рюкзаками. С пакетом, как для сменки, знаешь, который, когда ты обувь покупаешь, у тебя футбольную, вайб такой же. Ну, такой я не видел давно.
2: Ну, кстати, я недавно мне такой... Мне товарищ покупал перчатки футбольные себе, и там дали этот мешок, и я забрал их себе под футбольные эти...
1: Ну вот, видишь.
2: Вообще, а помню, в школе я думал, что за кринжовый, правда, пакет для сменки.
1: Так и что?
2: Ну, в общем, то, что мужики, которые носят рюкзаки, это мужики не повзрослевшие. Вот
1: хорошо.
2: Бытует такое мнение.
1: А мужики, которые носят женские сумки за девчонками, это кто?
2: Каблучары, каблучары просто.
1: А мы как к каблучарам относимся? Ну, конкретно мы с тобой, мы ими являемся или мы им импонируем, или мы жестко против?
2: Мы должны были бороться со злом и не примкнуть к нему, да?
1: Я не ношу женские сумки.
2: Но каблучара тот еще.
1: Ну, получается, что так.
2: А вот такой. Да,
1: давай вот просто раз и навсегда разъясним, каблучары это кто?
2: Ну, тот, кто любит свою женщину.
1: А, тогда я платформа, я просто жесткая платформа, я танкетка.
2: Ух ты, какой знаток-то оказывается.
1: Простите, пожалуйста, где мы работаем? Какие люди к нам приходят в гости?
2: Ну, тоже верно. Но все равно, если, знаешь как, есть, давай так, есть хороший каблучар, а есть плохой каблучар.
1: Поношенный уже, что ли?
2: Ну, такой, да.
1: Стершийся?
2: Да, и вот мне кажется, тот, кто носит женские сумки, почему-то я придерживаюсь того же мнения, что это не окей. Ну, это как будто бы такой каблучара, которого мы не уважаем.
1: Ну, потому что, да, ты вот кто? Носильщик или гордый лев? Так получается?
2: Да, если и нес сумку женскую, то без удовольствия.
1: Да, блин, не знаю, это просто всегда забавно выглядит. Правда, ну ты же зачем тогда ее берешь? Чтобы он на ее таскал? Ну, не странно. Ну, не бери ее.
2: Хорошо, а если у нее заняты руки, например...
1: Ну, да, условно, да, давай уточним, чем тогда сразу.
2: Вы встретились, ты подарил ей цветы.
1: Да.
2: У нее там букет цветов, который, знаешь, ей просто, ну, неудобно нести. И вот вы, например, там 10 минут до машины, я не знаю, до чего-нибудь, ну, просто докуда-нибудь,
1: да,
2: идете, и она попросила понести свою сумку.
1: Кисуль, конечно, я возьму цветы. Они тяжелее. Они в любом случае, ну, типа, они не объемнее, неудобнее. Цветы, ну, какая разница?
2: Ну, молодец,
1: конечно.
2: Молодец.
1: Даже доставку из какого-нибудь там серебряного апельсина, эту огромную коробку я тоже потащу.
2: Не, ну это-то ладно, коробку еще там не видно. А тут цветы, типа, как будто бы ты их подарил девушке, и как будто бы ей их и надо нести.
1: Почему? Ей надо вот дом поставить и кайфовать.
2: Ей надо, пусть и несет, да, ну, и вот сумку, и цветы. Да?
1: Я знаю, я единственный человек, который может не нести все эти цветы сам.
2: Кто?
1: Ну, артисты, точнее, единственный человек, а вот артисты. Ты Баскову когда или Киркорову там надают этих цветов, они в охапку часами не носят. Нет, конечно.
2: Ну, тоже верно. Короче, пишите, что думаете вы по этому поводу, потому что тема спорная, тема... Не знаю. Но мы с Максом вот поняли, мы не носим женские сумки, мы... Каблучары в других моментах.
1: Да, это правда.

0: Пока мы с тобой разгоняем и вообще обсуждаем всю эту историю, которая связана с сумками, мужики, которые носят сумки норм или стрём, каблучары и все в таком формате, мы уже выяснили, что мы сами с Димой два каблука, но там по другим каким-то понятиям, по каким осталось разобраться. Нынешнее новое поколение мужчин, парней, которое растет, это просто кирпичи, это просто камни, стальные нервы. Я просто новость про ЕГЭ увидел, и я такой, вау, телефон аж выронил. Блин, и новость потерял. Хотел так плавненько подвестись, что обломался полностью. Все. Московский школьник набрал 99 баллов по ЕГЭ по математике и решил пересдать экзамен. Александр уверен, что готов на 100 баллов, а один балл потерял из-за глупой ошибки. Риск серьезный, он заключается в следующем, что первый результат после пересдачи аннулируется, выбрать лучший вариант нельзя. Вот чуваку не устроило 99 баллов, он понимает, дурка, что может забрать дурка. 100 из 100.
1: Нет, это дурка как будто бы.
0: Но прикинь, если вот он тот герой, у которого случится.
1: А что меняет это?
0: Ну, а сколько было историй, когда не хватило одного балла до порога какого-нибудь по сумме?
1: Ну, не знаю. Как будто бы это история для тех людей, которые сдают на 50-60 баллов, а не на 99.
0: Можно сдать математику на 50-60 баллов?
1: Ну, конечно. Mm-hmm. Можно.
0: У меня было 36.
1: У меня одноклассник был 100-бальником за 3 экзамена.
0: Ну, мы этого Игнатия Вентурова также на сцене объявляли, когда у нас был open air 100-бальник.
1: Да, да, за 3 экзамена. Ничего в этом-то себе. Суть.
0: Он из Дагестана?
1: Нет.
0: Ну, просто в моем...
1: За 3 экзамена, Макс. У него каждый экзамен был по 32 балла. Он пересдавал матан. И поступил на бюджет.
0: Офигеть.
1: Вот это самое, что мне тогда вообще позабавило.
0: Хорош. У меня одноклассник... получил 0 баллов, потому что он неправильно заполнял КИМ. Хотя у нас перед этим были специальные там пары, лекции, называйте как угодно, когда мы эти бланки все заполняли. Но в целом это очень сильно, когда ты набираешь 99 баллов и попытаться пересдать на 100, при условии, что у тебя предыдущий результат не сохранится, это, конечно, жесть. Я в свои времена тогда просто молился, такой, боже, порог перешел, слава богу, дальше пойдем. Да, это жестко.
1: Ну вот, не знаю, 99 баллов и пересдавать это чисто ради галочки, чтобы самому себе ее поставить, чтобы вот я смог. Я знаю истории, слышал их, когда люди шли, пересдавали, и комиссия им еще понижала баллы. И типа ты, у тебя было 99, а ты вышел, у тебя 98. Ну, и вот это...
0: Оказывается, Александр очень отчаянный молодой человек. Дим, вот твой самый сумасшедший поступок в жизни. Можешь что-то быстро вспомнить.
1: Ну, такой сумасшедший, что я даже не могу вспомнить. Ну, вот у тебя сумасшедший прямо сейчас происходит.
0: Ну, нет, это такая уже...
1: Пульс за 500 миллионов тысяч, не забудь.
0: Так он возле тебя лежит, а не возле
1: меня. Ну, у тебя
0: меня.
1: Тоже вот это кнопочки эти волшебные.
0: Риск меньше. У меня самый сумасшедший поступок в жизни, это когда я проезжал мимо Рязани и взял бабуле пирожки.
1: Ага.
0: Вот тогда вообще я такой сумасшедший потом был, потому что и пирожки невкусные оказались, ну и последствия, как вы понимаете, вот эти вот все хлюпающие тоже были.
1: Да, прям. А насколько быстро пирожки дали?
0: Знаешь, для похудальцев есть чай, он называется «Ласточка». Почему «Ласточка»? Потому что ты как ласточка в туалет летишь просто. Вот я быстрее скорость света.
1: Быстрее ласточки, да?
0: Да, да, коннект просто соединился.
1: А почему ты говоришь, кстати, ты вот специально говоришь или нет, для похудания?
0: А, нет, ты уже, знаешь, зациклился, видимо. Все в моей голове. А что, ты хочешь эту тему развить?
1: Нет, похудение просто, как будто бы. Я просто, да.
0: Нет, сейчас специально, конечно.
1: Похудание, просто не первый раз так говоришь. Кстати, я видел новость о том, что люди с ожирением обходятся экономики во сколько-то там, в 1,2... А, нет... В 1 триллион 25 миллиардов рублей.
0: Блин, я думал, ты скажешь, люди с ожирением обходятся без туалетной бумаги. Ну, типа, дотянуться
1: да
0: не могут.
1: Да что ж такое-то, а? Ну, что такое? То у него ласточка, то у него бумага. Все понятно, ладно. Человек худеет, у него...
0: о своих болях.
1: Не худеет, а приходит в форму. Куда ему худеть-то? И так... А хорошего человека должно быть много.
0: Неправда, все врут.
1: Не, ладно, про толстого серфера это был хороший аргумент. В общем, пишите, что вы думаете по поводу того, должен ли мужик носить сумки. Не должен, может. Девочки, знаешь, выберут того, кто хочет.
0: Да.
1: Вот так вот.
0: Он, конечно же, может и не носить, да. Но она выберет того, кто хочет.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Арома Дроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20.

0: Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, если нас слушает наше руководство, Саша, Роман Саныч, Наташа. Дим балует, микрофон мне тот кричит, отключает постоянно. Все, я со своим задачей справился, настучал.
1: Настучал, молодец, молодец.
0: Я думаю, что директора школы, ты что думаешь, привычки долго забываются?
1: Саша еще, наверное, в отпуске. Да. Ну, либо он отходит уже от отпуска.
0: Не, он в отпуске.
1: Еще в отпуске. Роман Саныч, я думаю, что просто отдыхает сейчас. Наташа, ну, может быть, параллельно с отдыхом включила нас.
0: Угу.
1: Но, может быть, и нет.
0: Короче, процент, что тебе прилетит, есть.
1: Ну, он такой, знаешь, минимальный.
0: Вероятность крайне мала. Мы сегодня общаемся с Димой, да и с вами, собственно, на такую тему. Вот нашли фотку, там в метро парень ей с девчонкой и держит ее сумку. Вот норм или стром, когда парень держит сумку, носит ее постоянно, и вообще, когда девчонки об этом просят. Знаешь, что самое удивительное, я вспомнил. Девочки периодически нет-нет, но все-таки просят тебя, подержи сумку, там я наклонюсь, завяжу шнурки или что-то еще. Но они никогда не просят подержать телефон. Что если ты встречаешься с девчонкой, есть какие-то вопросики, ты хочешь взять ее телефон, а не ты покупал, не тебе и трогать. Бывает же такое?
1: Ну, бывает, но мне кажется, это когда вообще вы друг другу не доверяете в отношениях.
0: Ну, такое бывает.
1: Мне нравится, тут, знаешь, пишут, моя всегда просила, так бесила. Это ненормально. И все это в прошедшем времени. Моя, видимо, бывшая уже так просила, и это все раздражало.
0: Прикинь, расстались только из-за того, что просила сумку подержать каждый раз.
1: Может быть, может быть. Есть же принципиальные моменты, которые раздражают, бесят людей, и я думаю, что...
0: Но все на всякий случай сказали, что не сошлись характерами.
1: Да, да, да, потому что не скажешь правду, а так стандартная формулировка, да и все, и пойдет.
0: И сумка у тебя стрёмная.
1: Ну, как будто Да, тоже аргумент. Если ты прямо ультрамодник, то просто я не буду носить твою сумку, потому что она не модная, потому что...
0: Это
1: что? Она тебе ответит, ты купи мне новую.
0: Прошлая коллекция?
1: Угу. Понятно.
0: Ну, нет. Купить новую? Да, конечно.
1: Понятно.
0: Let's go. Кстати, купить новую сумку, это дорого достаточно.
1: Сколько?
0: Ну, по... Я не знаю.
1: По своему жизненному опыту скажи,
0: ну,
1: сколько.
0: Ну, знаешь, смотря какую. Я вот в переход иногда спускаюсь, там нет, тоже в переходах сумки есть.
1: Молодец, это здорово. И там и Калин, там и Биркин, да, продается. Ага, Келвин и бурундуки, да.
0: Все вот это правда.
1: Понятно, короче, ладно.
0: Я не знаю, я никогда не покупал люксовые сумки. Вот у меня есть одна рюкзак.
1: Вот он себе только покупал.
0: Нет, сумки никогда не покупал.
1: Ну, у тебя есть же рюкзачок Коуч, нет?
0: Нет.
1: А что, у тебя есть какой-то... Да, дизель.
0: Но мне подарили его.
1: Да.
0: Короче, все дорого.
1: А ты знаешь, сколько он стоит?
0: Нет.
1: Нет? Нормально, я думаю, стоит.
0: Мне тоже так кажется. Дорого. И сумки, и любовницы держать в Москве. Вот новость вышла, что содержать любовницу в Москве обходится примерно в 500 тысяч рублей в месяц. Именно так посчитали экономисты. В расходы включили аренду квартиры, ресторан, такси, подарки и другие траты. Если любовниц две, а дома еще и семья, сумма может дойти до почти 19 миллионов рублей в год. Ну смотри, на любовницу 500 тысяч, на жену 20. И все.
1: Чего, 20 тысяч?
0: Ну, экономия.
1: А.
0: Ну, надо же как-то в бюджет вписаться.
1: Понятно. Но я думаю, что, Макс, ты такими темпами никогда не женишься, если будешь думать. Мне понравилось, что я эту новость слышал уже на неделе, причем ее рассказывал человек, который сидел на этом месте. На твоем месте сидела Эви. И Миша, Даня Миша, он так об этом грустно рассказывал, что Эви говорит, а что ты так расстроился? На любовницу не хватает. И это было так смешно, мне очень понравилось. Но правда, вот знаешь, он так как-то вот прям вот...
0: Ну,
1: тут грустил, что у любовницы нынче по 500 тысяч.
0: Ну, Мишаня же у нас сердобольный, он за всех мужиков переживал, кто вот в такой ситуации, он же всегда близко к сердцу все предпринимает. Твои проблемы, как свои, мои проблемы, как свои, вот...
1: Кому-то надо на любовницу полляма, да, тратить в месяц.
0: Переживательно, да.
1: Ну да, да, согласен. Ладно, полляма, да, тратить в месяц.
0: Переживательно, да.
1: Ну да. Да, согласен. Ладно, продолжаем. Пишите в...

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Читаем комментарии по теме. А вот мужики, которые носят женские сумки, помогают девчонкам таким образом, это норм или стрём? И тут есть такой очень забавный момент. Екатерина пишет: повезло же моему будущему мужику. Я не ношу сумки. Это, конечно же, стрём. А как она, интересно, ходит? С рюкзаками, получается?
2: С пакетами, получается.
1: Блин, а у тебя...
2: С пакетом в пакете.
1: Да. А вот у тебя была вот такая история, когда ты вот с семьей своей жил? Вот у меня мама, например, собирала красивые пакеты, чтобы потом в гости с ним ходить, или, знаешь, там какие-нибудь тетрадки. Ну, просто вот.
2: Нет, красивых, наверное, не было, но были практичные вот эти пакеты в пакете, которые под мусор. Все.
1: Ну, это понятно.
2: Да и у меня сейчас тоже есть.
1: Пакеты с пакетами?
2: Да.
1: А мне закончились, кстати. Потому что я их стал вот использовать как мусорные не заказывал, а каждый раз, когда заказываешь доставку, у тебя хоп, новый пакет.
2: Да. Хотя у меня есть нормальные мусорные мешки, которые специально для этого. Ну, красивые, но парочка тоже.
1: Это какая-то дискриминация. А чем тебе вот пакет из под доставки ненормальный мусорный пакет?
2: Нет, он нормальный. Он нормальный просто.
1: Да расслабься.
2: Ладно. Короче, носить женскую сумку мужчина не должен на постоянной основе, согласно правилам этикета.
1: Вау, ты куда какое-то? Правило 18 века заглянул?
2: Нет.
1: Ну, рассказывай, что там нашел.
2: Ну, вот, все.
1: А.
2: Ну, по этикету, да, просто вот именно как мы с тобой думаем. Подержать, придержать чуть-чуть, пока там она что-то поправляла. Окей, это нормально. Но носить это... И странно еще, когда, знаешь что, женщина настаивает на этом.
1: Не вот тяжело, что... я устала.
2: Ну, а не надо было накидывать тогда туда себе в сумку.
1: Да, мне кажется, все равно большая часть парней бы вот под таким гнетом комментариев оно бы тресло. И ты такой: да, черт, я понесу эту сумку, и тебе будет внутренне как-то дико-дико скомфортно, но ты будешь ее тащить.
2: Ну вот, я не знаю, правда, те девушки, которые просто говорят, что ну понеси, ну вы же должны знать это, как будто бы правила этикета.
1: Или вот этот вот вайб, знаешь, когда она идет на каблуках, ноги устали или все натерто, и он отдает ей свои кроссовки, а сам идет босиком.
2: Ну это уже другое, это мне кажется, да, окей, ладно.
1: Прощаем.
2: Ну а почему нет?
1: Ну а почему в обратную сторону так не работает? Вот у меня 43-й размер ноги, у моей девушки 36-й. Как она должна подготовиться? Вот так вот, что если что-то у меня случится,
2: ну,
1: она
2: неси
1: должна...
2: на руках ее тогда.
1: Так нет, со мной, если проблема.
2: А с тобой, ну, терпите, что ты. А какие есть варианты?
1: Не знаю. Ну, вот поплачь. Я и хотел спросить у тебя, вдруг ты подсоветуешь.
2: Ну, поплачь, говорю, почему нет?
1: Да, это тоже. А что еще? Говорят, что мужики что, не плачут?
2: Плачут. Да, пацаны не плачут, пацаны... Это, ты знаешь?
1: Хныкают.
2: Писают глазами, скажем так.
1: Поливают бороду.
2: Поливают бороду?
1: Да.
2: А если бороды нет?
1: Ну, тогда усы.
2: Вот эти три волосинки, да?
1: Увлажняют кожу.
2: Ну
1: что,
2: да.
1: Давай еще. Вот мужики не плачут, они что делают? Потеют глазами.
2: Да, потеют глазами. Повышают просто влажность в регионе.
1: Нормально.
2: Да. Спасают от засухи страну. Например.
1: Ну,
2: сразу просто масштаб не надо мыслить.
1: Если у вас есть варианты, закидывайте в наши социальные сети, а мы с Димой еще подумаем.
2: Помогают мировому океану не терять уровень воды.
1: Ну, ты говоришь,
2: это прям думал, чтобы глобально было.
1: Ты прям вообще завернул.
2: Ну, а что? А что мелочиться?
1: Ты прям вообще, да. Ну, Дима, ну вообще, ну даю. Ну,
2: обращайся. Спасибо. Если вдруг тебе понадобится... что-нибудь оправдать, короче, свою слабость.
1: О.
2: Но вдруг,
1: вот
2: ну
1: я,
2: мало ли.
1: Если вдруг я захочу съесть какой-нибудь бургер, я тебе напишу.
2: Хорошо.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Реклама. На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
10: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
12: Новое. Это мы.
13: Всем привет, с вами Хамали и Новоист.
14: С вами Аннет Сайс.
15: С вами Рамиль.
16: С вами группа Добро.
17: Всем привет, с вами Звонки.
18: Всем привет, это Артик Асти.
19: Это Филатов и Кэрос.
20: Это Саня СТ.
21: Это Сергей Лазарев.
22: Всем привет, меня зовут Ёлка.
23: Всем привет, с вами Джонни.
24: Новое радио.
25: Присоединяйся погромче.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, Эсте Луи Луи. А какого года эта песня? 20-го?
1: Да, очень старая какая-то.
0: Ничего себе, такая легкая ностальгия меня настигла. Да, вот кто чем занимается прямо сейчас, в это прекрасное воскресенье, 14:01, смотрю за окно, в Москве, конечно, погода отвратительная. Не знаю, как я сегодня поеду домой, потому что, ну, насквозь мокрым. Я вот тот человек, который напрочь презирает зонты, точнее, я их люблю, но носить с собой, вот, как женскими сумками. Ни одно, ни второе вы меня не заставите. Увы и
1: не разделяю твою позицию, потому что у меня лежит зонт, чтобы дойти минуту до машины.
0: Ну, видишь, поэтому мы вместе. Мы такие разные, но все же мы вместе. А если вдруг вы переживаете, что бывший про вас забыл, не переживайте. Тут статья подъехала по исследованиям ученых. 70% мужчин думают о разорванных отношениях до конца жизни. Дим, ты сейчас думаешь о разорванных отношениях?
1: Прямо сейчас, да.
0: Вот скольких бывших ты вспомнил прямо сейчас?
1: Да. Одну ту самую.
0: У тебя есть главная бывшая? Вот знаешь, как говорят, главная бывшая.
1: Босс среди бывших. Мне кажется, она у каждого есть.
0: Ну, мне кажется, что ты в чем-то прав. Психологи говорят, что мозг фокусируется только на положительных моментах и качествах экс-партнеров. Ну, короче, мы забываем все негативные фазы, все ссоры, все недопонимания, все минусы. У нас в голове только плюсы, и мы начинаем идеализировать своих бывших половинок, да? Но когда эти отношения возвращаются, пару месяцев, букет на конфет не пройдет, а вы снова вспомните, на чем все-таки вы споткнулись, а там все было, потому что ты не хотел тащить ее сумку. Ну, как пример.
1: А этот все философствует, сидит. Мне нравится, что ты уставший, все равно что-то мурлыкает.
0: Ну, у меня путь такой, да, я еще смотрю, там погода за окном.
1: Спать она лечь, вот, самое то.
0: Она меня на размышления вот так и так выдает. Ну да, да.
1: Ладно, да. Про любовь поговорили, про здоровье теперь.
0: Давай.
1: Значит, знаешь историю, когда...
0: Для здоровья малыша! Ремша, все, прости, рассказывай.
1: Допустим, да. История, когда люди из Москвы едут в регионы, чтобы сделать себе зубы, чтобы, короче, подлечиться.
0: У меня сосед в Тверь так ездит, зубы делает.
1: Вот, у меня одноклассница переехала после школы с семьей в Канаду, летала в Сибирь лечить зубы там какому-то хорошему врачу, как-то, который там жил.
0: Звучит как анекдот.
1: Так вот, оказывается, америкосы-то такие же. Слетать в Китай, пожить в пятизвездочном отеле, сделать МРТ и вернуться обратно дешевле, чем сделать МРТ в США со страховкой.
0: Вау.
1: Прикинь.
0: Звучит как абсурд.
1: Но так и есть. Короче, в США очень же дорогое медобслуживание, несмотря на то, что они тратят на здравоохранение больше денег на душу населения, чем вообще любая другая страна. Ну, у них действительно дорого. И страховки дорогие. Это не как у нас с тобой здесь. Вот сейчас мы пошли, по ДМС все сделали. Нет, не так это работает. Скорую вызвать стоит очень дорого там, поэтому...
0: Поэтому люди там и не болеют, да?
1: Ну, а что, правильно. Здоровее будешь, меньше денег потратишь. Но мне просто удивило. Я понимаю разницу в цене, когда, да, просто ты вот съездил и сэкономил там, не знаю, 20, 30, 40 тысяч рублей. Но на эти деньги не поживешь в пятизвездочном отеле.
0: Факт.
1: В Китае, потому что еще и долететь надо. Насколько разнится цена... Вот, короче, это я за блок медицины сегодня ответил.
0: Mm-hmm.
1: Ты про любовь, про медицину, что еще нужно обсудить?
0: Дим, ну смотри, тогда надо соединить наши две темы, ведь у нас далее разбитое сердце. Это и медицина, и любовь.
1: Так.
0: Как будем лечить, Дмитрий?
1: Я знаю. Мы будем, знаешь, чем лечить?
0: Песней?
1: Нет.
0: Плясками? Да что-то скрипеть-то начал.
1: Тоже нет, сейчас подожди. Надо к этому подвести, потому что это...
0: Анекдотом, может?
1: Нет, это универсальное лекарство, ну, сейчас. Да. Особенно для слушателей нового радио.
2: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: своем магазине приложений. 12+. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь
1: ты. И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
13: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
14: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: здесь снова мы, Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Дима, кстати, вспоминает о прошлом. Вот только что болтали про наш невероятный Open Air. Если ты был или смотрел трансляцию, залетай к нам в социальные сети. Дай нам знать, потому что было хорошо.
1: Дай нам знать и скинь фотки, пожалуйста, где есть мы.
0: О, кстати,
1: потому что
0: история.
1: Ни одной нормальной фотографии. Просто какой-то ужас.
0: А я выложил там
1: говоря
0: на обложку видоса нашу с тобой фотографию. А еще у меня же, мне Кирилл Калинин давал тогда очки. Я
1: да
0: снимал.
1: Я помню.
0: И ты там есть.
1: Я там, ну, такой...
0: Не-не-не, вот, там, кстати, есть секунд 15, где я прям на тебе жестко сфокусировался.
1: А, где ты на меня смотришь, прямо не отрываясь, да?
0: Ну, кстати, знаешь, у этих новых технологий тоже есть какие-то проблемы. Вот я смотрю видос, а там как будто бы звук немного запаздывает. Вот ты говоришь в меня, а звук доходит позже.
1: Ну, кстати, может быть, может быть. Может, у Кирилла просто очки первой версии, ну, старенькие уже. Mm-hmm. Так тогда, кстати.
0: Паль, получается,
1: нет, реально,
0: да?
1: У него же, подожди, у него же Ray-Ban, правильно?
0: Ну, наверное.
1: Они вышли уже год или два назад.
0: Mm-hmm.
1: После этого появилось множество моделей, как у китайцев, так и не у китайцев.
0: И спортивные, там, окли.
1: Ну, короче, да-да-да, типа, получше технологию обкатали просто. А эти первые Ray-Ban'ы, по сути, стали, ну все, уже
0: а не актуально. Ты помнишь меня в этих очках, как я выгляжу?
1: Нормально.
0: А нет, а мне казалось, что они мне очень узкие, и у меня широкое лицо для этих очков.
1: А, да.
0: Я просто так посмотрел на каком-то видосе, я себя увидел, и я такой, а...
1: Ну, о, нет, вот так мы с тобой, когда на сцену выбегали, ну, норм, типа, был. Поэтому, что у тебя там треснуло, очки треснули на лице, нет, такого эффекта не было.
0: Главное, что не что-то другое. Но это только когда я сорвусь с диеты, и то от сладкого.
1: Ну, почему, кстати, вот смотри, ты сейчас похудеешь к Бали своему сказочному.
0: Да.
1: А, там, значит, будешь заниматься серфингом, есть фрукты, жуй кокосы, ешь бананы.
0: Чунга-чанга, да.
1: Да, приедешь как чунга-чанга.
0: Да.
1: И только потом, возможно, но еще летом ты будешь на этом эффекте легкого тела.
0: Короче, летом? Я в 10 августа уезжаю, под конец августа приезжаю. В сентябре я приеду.
1: Ну, еще, ну, бабье лето.
0: А ты из этих, да?
1: Из чего из этих бабье лето существует?
0: И домовые, и экстрасенсы.
1: А как бабье лето, домовые, экстрасенсы связаны вообще?
0: Ну, существует. Вот ты видел хоть раз бабье лето?
1: Да.
0: Ты
1: вот когда...
0: А я из Магадана, я не видел.
1: А у тебя там никакого ни бабьего, ни деда его лета не было.
0: Одни мужики кругом.
1: Вот ты... Нет. Я понял. Ладно, хорошо. Мы не будем про амсукчан узнавать ничего лишнего. Допустим. Слушай, ты вот если ключи терял, ты к кому обращался? К физике, к математике, к пространству? Нет, ты обращался к домовому.
0: Ладно, хорошо.
1: Вот видишь как?
0: Я обращался к Гуглу.
1: Что делать, если я потерял в однушке ключи?
0: Да. И он рассказывает, вот самое первое, что он говорит, проверь, типа, у себя на шее или где-то в ближайшем кармане, потому что чаще всего...
1: На шее ключи.
0: Ну, когда ты что, когда малой был, у тебя не было вот этих ключей, которые ты на шею вешаешь?
1: Нет, кстати, не было.
0: И ты потом как буренка, все знают, что ты пришел, потому что сначала входят ключи, а потом ты...
1: Ты ключи на шее носил,
0: ну,
1: чтобы не посеять?
0: Короче, малой, когда... Да-да-да. Еще перчатки вот эти, варежки через резинку.
1: Ну, это да, было, но... Подожди, а тебя во сколько вот у нас с тобой минута осталась? Во сколько тебя начали отпускать? Самостоятельно вообще передвигаться.
0: Да у меня в поселке жил. Там
1: ты там уже сразу, да? Типа ты из роддома сам пошел домой, типа.
0: Там наш батя такой, я на выписку приеду, я уже ору, не надо сам зайду.
1: Да мне тут идти, типа, 30 метров.
0: Не отвлекайся, работай, все нормально. Выходной шоу подходит к концу. Услышимся на следующей неделе. Макс Стахов, Дмитрий Лапиков. Пока.
2: Максимально выходное шоу. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог, 53. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситно бедро цыпленка бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситно. Свое радость. Родное, свежее.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое радио.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Продолжаем их слушать и наслаждаться выходным. И неважно, какая погода за окном. Вот в Москве вообще буря, непонятно, что происходит. Дмитрий Лапиков остался здесь с тобой. Отличного настроения.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что
1: да,
2: не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно конечно, говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие.
1: Все,
0: да. Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?
0: Реклама.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.

0: Это Леша Свик и его суперхит «Останься со мной». До конца этого часа услышим еще много классных артистов. Крем-сода появится, Сереж Лазарев, Зиверт, диджей Смэш и даже группа «Браво» заглянет к нам в гости. Поэтому будь на одной волне, слушай, делай громче, классного тебе воскресенья.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей. Музыка.

0: Джунгла» и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
6: Билеты на ВК-фест.ру.
7: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: скажем, браво группе «Браво», все. Больше я никаких других подсказок, подводок не придумал себе. Самый лучший город мы поняли. Какой, значит, самое лучшее приложение для того, чтобы слушать нас? Наше приложение официальное «Радио Хаб». Об этом скажу тебе напоследок. Если ты сегодня пропустил выходное шоу или хочешь переслушать «Эвиленд» 1+1, все это можно сделать там. Огромная библиотека контента нашего. Плюс завтра утром здесь появятся парни из 1+1. В приложении можешь послушать. Скачивай его в своем маркете и наслаждайся. С тобой был я, Дмитрий Лапиков. Впереди ждет высшая лига в повторе. Узнаешь, кто занял номер один в нашем чарте. Ну и отличного тебе воскресенья. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтов, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
12: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66. Новое радио.

0: Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига, здесь Макс Астахов и Роман Емельянов, который прямо сейчас находится в командировке, поэтому в темном подвале нового радио я встретил ее, Эвелин Малинкина.
1: Как здорово, что ты меня тут увидел, вот эти шутки будут еще, темный подвал, вот я ее встретил, нашел, все 5000, кстати, опять.
0: Хорошо, напиши мне, пожалуйста, чтобы я обязательно тебе перевел, ну что, начнем?
1: Начнем.
0: Классическое 20-е место, с которого мы всегда начинаем, и следующий артист отправляется. Правил Асию и трек «Сильно так» куда-то в небытие. На 20-м месте Звонкий залетает с треком «Невероятно».
1: Невероятно — это то, что, оказывается, Звонкий умеет танцевать. Я об этом не знала никогда, а тут я его видела на нашем... Как это?
0: Open Air.
1: Да, тут я видела его на нашем Open Air, а он вообще... Алло, Тодес, свяжитесь с ним.
0: А я еще очень сильно удивился, что, ну, визуально Звонкий не весит много. Так его еще и артисты на этой сцене поднимали, он там как космолет какой-то летал.
1: Завидую жестко.
0: Ты тоже хочешь, чтобы тебя как космолет поднимали?
1: Ну а что? Ну а да.
0: Тодес, свяжитесь, пожалуйста, с Эвелиной. А мы слушаем Звонкий «Невероятно».

0: чувствую.
1: И вот Ася, к сожалению или к счастью, покинула наш хит-парад, и диджей Smash может совсем скоро прямиком отправиться вслед за ней, потому что у него 19 место и минус 3 строчки к этому часу. Песня «Бэмби» я уже рассказывал много раз, что диджей Smash очень интересно ведет свои социальные сети, там он публикует различные новинки из музыкального мира. На этот раз он пишет следующее. Неожиданные новости. В Новой Зеландии диджей — это профессия мечты. По данным исследования, именно диджеинг возглавил список карьер, которыми новозеландцы интересуются чаще всего. Да не только новозеландцы. Вы посмотрите на нее, точнее, услышите ее прекрасный голос. Эвелин, которая... Сколько у тебя уроков уже было?
2: Так, это не имеет значения. Главное, что я... Запоминайте прямо сейчас. Я будущий Руденко. Я будущий Smash. Я буду главным диджеем этой страны. Обещаю. Наверное, это не точно. Возможно, я переобуюсь на скейтера.
1: У каждого диджея должна быть своя фишка. Какая будет у тебя? Ты будешь делать так?
2: Нет, я буду... Да отстань, я еще не выучилась.
1: DJ Smash.

0: Ой, нет, можно я, можно я. Во-первых, трек новый, во-вторых, поется его. Я люблю его. Я люблю его всем сердцем. Нет, Диму Уриха. А кто не любит? Сейчас, причем я хочу сказать, что я его полюбила до того, как все полюбили.
1: Так он же к тебе даже на эфир приходил.
0: Было дело, когда он еще никому, вот такой вот птенчик, вообще не оперившийся. Сейчас-то, конечно, модно любить. А я знала его еще до этого, поэтому я считаю, что я главный фанат.
1: Но мне нравится все, что происходит с ним, связанное в социальных сетях. Во-первых, оно набирает очень много. А недавно я видел видос. Есть блогерша, зовут ее Кристина. Так она выпустила официальное обращение к Диме Уриху. Она сказала следующее. Уважаемый блондин, я не знаю, как вас зовут, но дайте вы уже, пожалуйста, свой номер телефона настоящий всем этим дамам, потому что слушать это каждый день, но уже невозможно.
0: Девочки, 500 рублей? Не, жуто дешево. Косарь! Я солью все данные. Шутка.
1: Дай мне свой номер, блондин.
0: 8-9-1.
2: 18-е.

0: 18 место, там у нас тусуются Андра и Мэри Гу, трек «Тайна». Никого они не выкинули на этой неделе, ну и спойлер, новинок в нашем хит-параде к этому часу больше не предвидится. Но зато мы слушаем хитовые трещи, которые там закрепились, как, например, эта песня уже 3 недели у нас тусуется. Мэри Гу, твоя подруга, ты говорила?
1: Да, люблю, я вообще всех люблю.
0: А на Open Air ее видела?
1: Да, обнимались жестко.
0: О чем говорили?
1: О том, что мы любим друг друга. А ты не докажи, что этого не было.
0: Да, я и не могу никак доказать. А вот Мэри Гу недавно выпустила стих. Она рассказала его в своих социальных сетях, и он начинается так. Ну, к сожалению, не я люблю Эвелин, он начинается следующим образом. Я люблю собак. Они не играют роли. От страха лают, от радости машут хвостом. И тут я подумал, что как будто бы в войне кошки против собак победили собаки у Мэри Гу. Но следующее четверостишее начинается с фразы «Я люблю котов». Никакого подтекста в них нет, у моря ласки в обмен на капельку доброты. А вообще она подытожила все тем, что «Я люблю зверей». У них нет священных писаний, нет подлого умысла. Короче, когда мы говорим «животное», если подытожить все это стихотворение, надо говорить «человек», потому что как бы животные, они лайтовые, а вот люди делают всякие всячести. Ладно, давай разбавим немножечко сразу тречком. 17-е.

0: Если все до этого момента катились куда-то в бездну, то группа «Градусы» и трек «На ресницах» поднимаются выше. Сегодня они остановились на 16-м месте. Ты знаешь, с чего они вообще начинали?
1: С чего?
0: Они начинали с работы грузчиками и вот не брезговали тяжелым физическим трудом до того момента, как стали вот звездами. Хотя, я не знаю, возможно, у них бывает, знаешь, воскресный вайб, когда они такие. А вот, чтобы не зазнаваться, надо вспомнить, с чего мы начинали и потаскать какие-нибудь тяжести.
1: Слушай, я видела новость о том, что сантехники зарабатывают от 500 000 рублей.
0: Поэтому, в России?
1: Да, поэтому в целом, возможно, мы все не тем занимаемся.
0: Блин. Я недавно вызывал себе сантехника.
1: О-о-о.
0: Мне надо было починить кран. И он такой, зачем чинить? Купи новый. В целом он его просто установил.
1: Подумай.
0: Вернемся к истокам группы «Градусы».

0: на новом радио. Реклама.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
9: Знает нас каждый покупок ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины.
10: В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект 5 литров» 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрбик» от 159 рублей 99 копеек. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.

0: Мы продолжаем хит-парад «Высшая лига». Да, вам не показалось, это Эви. Макс Астахов заплатил мне 5000, чтобы я его подстраховала и записалась с ним, чтобы ему было не скучно.
1: Абсолютная правда. Деньги, правда, еще не дошли, и я надеюсь, что и не дойдут. Вот тебя что вдохновляет, Эвелин? Вот чем ты вдохновляешь? Ну, в плане творчества.
0: Начинается. А можно это что, топ-5 самых тупых вопросов на свете? Я вдохновляюсь людьми.
1: А вот наша следующая артистка, которая занимает 15 место, Татьяна Куртукова с песней «Алешенко», рассказала, что ее вдохновляет русская музыкальная традиция, древнерусское знаменное пение и народные обрядовые песни.
0: Меня тоже.
1: А ты людьми?
0: Я вообще амбассадор славянства. Посмотри, как я выгляжу.
1: Большие факты, слушаем. Алешенька.
2: 15 место.

0: Ладно, я не мог оставить Эвелину без второго касания с ее лучшей подружки на сцене не только нового радио, но и вообще все возможные. Мэри Гу, ее трек «Заново» на 14 месте. Тебе вещать?
1: Я могу сказать, что просто вот человек работает, понимаешь? Уже второй раз мы ее встречаем буквально за несколько минут. Учитесь все, как Мэри Гу. Что не трек, то хит.
0: Мэри Гу еще в зал ходит, тоже работает.
1: Да вообще лучше, я говорю, я люблю ее.
0: А ты в зал ходишь?
1: Я люблю ее.
2: 14 место.

0: Скандалы, интриги, расследования. Этот трек был у нас на первом месте, был на втором и на третьем, но сейчас он находится на 13-м. 21 неделя в нашем чарте хит-парад. Это Holy Flame и трек «Тону». Ну вот по поводу скандалов, там сейчас такое...
1: Ой, там такой жесткий замес. Mm-hmm. Он ведь обвинил... Подожди, кого он обвинил, что у него украли
0: невероятного,
1: трек?
0: Невероятного, классного Вани Бедренко.
1: Да, а в свою очередь Мона обвинила Holy Flame, что он у нее украл клип. Mm-hmm. Один в один, кадр mm-hmm. в кадр. Mm-hmm. И получается какой-то вообще порочный круг.
0: Но замес был в том, что они поговорили с Моной сначала и разобрались, и договорились о том, что не рассказывать это аудитории. А когда такая же ситуация через пару дней случилась у Holy Flame и Вани Бедренко, он сразу же вышел в сеть. Мон такая: я только что тебя простила, а ты с другим артистом себе позволяешь такое. Непорядочно.
1: Но начинающий хайп никогда не повредит. Главное, чтобы оно в нужное русло утекло.
0: Нам остается только следить за развитием событий. Holy Flame. 13-е.

0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Макс Астахов, Эвелина Малинкина. Хит-парад «Высшая лига», 12 место, «Елка», 11 недель в чарте. «Елка» твоя тоже подруга.
7: Я вообще всех люблю, я буду говорить это про каждого артиста.
6: Ладно, у «Елки» день рождения было недавно, ты ее
7: да,
6: поздравляла?
7: Да, все, конечно, поздравляла. Я написала: «С днем рождения, прекрасная Лиза».
6: Блин, знаешь, какая отстойно, что я не могу это все проверить.
7: Почему?
6: Ну, я не могу
7: просто
6: это
7: верь,
6: все проверить.
7: Просто верь, посмотри в мои честные глаза, разве я могу врать?
6: Ты в очках.
7: Правда.
6: Ну, хорошо, что не в солнцезащитных, а меня просто обычные немного бликуют. Ладно, «Елка», с прошедшим тебя днем рождения.
7: С наступившим.
6: Абсолютная правда. Я проверял тебя, себя и наших слушателей. Будь проще. Вот как говорят, так «Елка» и поет. Песня проще.
8: 12-е место.

0: Едем дальше. Филатов и Кэрос. Песня «Среди счастливых людей». Они недавно выпустили... Что? Клип на эту песню. В описании поста было написано: это лучший танцевальный клип. Я такой, ну если там нет тектоника, то по-любому не лучше. Я посмотрел этот клип, и оказывается, что там есть тектоника.
1: О, тебя объегорили, обдурили, обхохмили, подловили.
0: Ничего, это заготовочка была какая-то?
1: Я просто общаюсь с Кириллом Калининым.
0: Жиза. 2026 это новый 2016, и пацаны как будто бы, ну, почувствовали этот тренд тектоника.
1: Я напоминаю, кстати, что 29 июля Филатов Кэрос придут к нам в наживую среду. Или в живую среду. Ребят, русский не родной. 29 июля, живая среда на новом радио.
0: Филатов Кэрос.

0: Золотая середина, 10 место. Тут у нас притаился мод, 16 недель в чарте, и на этой неделе плюс одна строчка. Ну, мод — это один из тех артистов, который всем сердцем и душой переживает за чемпионат мира по футболу. Ты поглядываешь на красивых мальчиков?
1: Я вообще не в курсе. Я верю во все иишные видео, которые связаны с этим чемпионатом мира. Я
0: знаю, алло, что... пухососы, свяжитесь с ним.
1: Я единственное, я нашла для себя фаворита. Большой мужик с длинными волосами.
0: Холланд.
1: Он. У меня все рекомендации в нем. Мне просто очень нравится, что он такой смешной. Он принцесса Эльза, только которая весит 2 тонны.
0: Это правда. Да, но сейчас я вам... ножом по сердцу немножечко дам, потому что Криштиану Роналду со сборной Португалии проиграл Испании со счетом 0-1. А это значит, что Криштиану покидает этот чемпионат мира. Мод по этому поводу расстроился. Думаю, что и многие болельщики тоже.
1: Это бывший Ирина Шейк, который? Или который чипсы рекламировал, такой черный?
0: Ирина Шейк — это Брэдли Купер. Это актер.
1: Вообще-то Ирина Шейк, по-моему, с кем-то... Роналду, Рональдиньо.
0: Тебе виднее, Эвелин. Давай потом вернемся, когда уточним все моменты. Намек на нас.
2: 10 место.
3: Я не зеленый.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое радость. Родное, свежее.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Новое радио.
12: Это лучший, единственный и величайший хит-парад нового радио «Высшая лига». Здесь у нас экспериментальный состав. Макс Астахов, здесь Эвелин Малинкина.
13: Это я.
12: И мы продолжаем.
13: На можно? Подожди, подожди, подожди. Я влезу. У меня просто есть интересные факты, и я всех проверяю. Давай тебя тоже проверю. Давай. А потом перейдем к сути.
12: Давай.
13: Слышал ли ты выражение «осиная талия»?
12: Слышал.
13: Вот как ты думаешь, осиная талия, она почему осина?
12: Ну, потому что осина.
13: Вот, осина, типа дерево.
12: Да.
13: Оказывается, это про осу. Осу.
12: У осы есть талия?
13: Оса. Вспомни, как выглядит оса.
12: Я помню.
13: Как вообще конфетка лучше.
12: Угу.
13: И поэтому все это время талия осиная была из-за осы, а не из-за того, что дерево осина.
12: Странно, что я закончил химико-биологический класс, но мы такое не проходили.
13: Странно, что у меня золотая медаль, я узнала об этом в 30 лет.
12: Купленная, что ли? Ладно, теперь к сути. Как и говорил Эвелина изначально, 9-е место. Тут у нас Лирик со своими кассетами остановился. Минус одна строчка у него на этой неделе. Всего в чарте он 16 недель. Кстати, Лирик был на нашем опен-эйре.
13: Да, как всегда, прекрасен.
12: Вопросик ему задал один, почему так часто пропадаешь?
13: А он что?
12: Я готовлю новый тречок. Еще он готовится выступать вместе с бэндом. Получается, одинокого лирика на сцене мы больше не увидим. На нашем опен-эйре мы видели его вместе с Зиверт, там танцоры, там музыканты, а теперь еще и лирик будет выступать вместе с музыкантами. Но не путайте его с музыкантами Зиверт, потому что лирик с музыкантами и Зиверт с музыкантами — это две разные истории абсолютно.
13: Очень сложно, но я верю тебе, вот каждому твоему слову.
12: Кассеты.
14: Девятое место.

0: www.radio.ru. Это мы.
1: Всем привет, это Лера Беарвульф.
2: Это Сергей Жуков, группа «Руки вверх».
3: С вами Лена Темникова.
4: Это «Звонки».
0: Градусы в эфире новые.
5: Всем привет, это Артик и Асти.
6: Это Мод.
7: С вами Тима Белорусских.
8: Всем привет, это Лирик.
9: С вами Эй Юла.
10: Всем привет от группы «Пицца». Слушай.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Newradio.ru. 7 вечера в Магнитогорске.

0: Это Эви, ребята. Вам не показалось, все еще здесь. И Макс Астахов, естественно. У нас здесь вообще-то Джонни и Федук. Ну, говори что-нибудь.
1: Понравился ли тебе этот тречок?
0: Да, потому что я очень люблю Федука. И очень хорошо отношусь к Джонни.
1: Какая-то градация артистов у тебя произошла.
0: Я должна честно признать, что треков Федука я знаю больше, чем треков Джонни.
1: Согласен. У меня похожая история. Но мне кажется, что вот Джонни сделал себе недавно выходной. Вот он с пацанами поехал на квадроциклах, по грязи они катались. Ну, чисто такой мужицкий день. Ну, не мужицкий дождь, а мужицкий день, аллилуйя. А вот Федук как раз-таки продолжает работать. И вот если лето тречок, который взлетел, то следующий трек у Федука вышел уже с Мартином, а это новая история.
0: Извините.
1: А это вообще новая история.
0: Очень хорошо.
1: Да, он вообще, мне кажется, тоже много чего может захватить. И если вы будете голосовать и писать во все возможные социальные сети и сайт Новое Радио, то, вероятно, он появится и здесь, в высшей лиге. А мы любим такие истории, когда артисты выбивают собственные треки. Ну ладно, не буду тонить. Джонни, Федук, лето.
2: Восьмое место.

0: Медведь и волк, а, простите, Пиар-Вульф, Феникс на 7-м месте у нас здесь. Эвелина уже не может.
1: Ну ты хохмач, я не могу, ты реально у Кирилла где-то подобрал ключ от каламбуршной?
0: Ну мы просто open-air все вместе вели, он меня укусил
1: было,
0: там за сценой.
1: Было.
0: Да, Пиар-Вульф продолжает кататься по городам России, была в Тюмени, в Екатеринбурге, в Новосибирске, короче, у нее какой-то тур-лайф, получается, она как рэпер.
1: Ну да.
0: Осталось только в песне спеть про тур-лайф, тогда точно все клише будут подобраны. Самое интересное, что ей в каждом городе дарят различные подарки.
1: Ну, завидуем, конечно.
0: Интересные в плане подарки.
1: А, ну расскажи, например, что?
0: Глиняные чаши, которые были сделаны собственными руками, еще очень много всего, что я не понял, но у тебя тоже недавно были интересные подарки.
1: Я не помню, какие у меня были интересные
0: подарки. В смысле, я хрустел и потом...
1: Да, но мы не будем говорить, потому что это и так уже получается какая-то реклама на 5 лет вперед.
0: А ты, ну, чипсы, короче, подогнали вагон...
1: И палочки кукурузные.
0: Вагон и маленькую тележку просто. 3 коробки там было?
1: Да.
0: Но Эвелина не жадная, она с нами со всеми поделилась.
1: Это
0: спасибо
1: правда,
0: большое.
1: Это правда. Только съели за секунду, но это не моя вина.
0: Да. Поэтому возвращаемся, как Феникс от Бервуд.
2: 7-е место.

0: если мы сломаем абсолютно все стереотипы, и, например, вот на 6-м месте у нас Мари Краймбрери и ее песня «Давай не ждать», и мы вообще в этом выходе не будем ничего говорить про Мари Краймбрери.
1: Как о, тебе давай. А про что мы будем говорить?
0: Ну, например, про Даву.
1: Очень. Он же необычно. Так он вообще...
0: Он же так не делают вообще.
1: Ты такой вообще просто, ты ломаешь все шаблоны.
0: Ну, Дава же как-то связан с Мари Краймбрери.
1: Даже не знаю как. Возможно, муж?
0: Да.
1: Вообще просто, ты ломаешь все шаблоны.
0: Ну, Дава же как-то связан с Мари Краймбрери.
1: Даже не знаю как. Возможно, муж?
0: Да, кстати, возможно.

0: Нове радіо. Нове.
1: Интернет, а я в ней снова и снова. Одинок точка нет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки,

0: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
5: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: 12+. Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Tutu. Приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16.20. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
8: 18 и 19 июля.
7: Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
8: Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: аппетитно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах «Ситна» бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. «Ситна». Свое родное, свежее.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Он пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по

0: хорошее было время.
1: Реклама. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл» в «Регинос». Только в июле. Новый «Хавейл» в «Регинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл» «Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор «АОТ Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
3: Новое радио.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс по

0: ВК-видео. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
9: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинос действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
9: Новый

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: песни вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
6: 18 и 19 июля.
5: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
6: Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Угрень 116-784-739-2130.
7: Новая супер хиты.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
2: Новое радио.

0: радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь выходное.
2: Выходное.
0: Да, это новое. Выходное радио.

радио. Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: 12+.
1: Реклама. Реклама.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкасти».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой».
2: Почему с Константином?
1: Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
3: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше такое-то.
2: Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть.
0: Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
4: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио. Реклама.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Новая радио.

0: Радиомаяк.ру.
1: Новое это мы.
2: Всем привет, с вами Хамали и Новоис.
3: С вами Анет Сайс.
4: С вами Рамиль.
5: С вами группа Добро.
1: Новое радио.

0: радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай за.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Радио.
1: Новое радио.
2: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Утреннее шоу «Один плюс один». Утро на грани.
1: Верните Райтрауна, уже пишут.
2: Да. Все поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
1: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
1: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
1: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давай. Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
1: Артем Селиванов классный парень.
2: Да все, уходи уже. Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
1: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
2: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все, да. Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
4: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
5: То самое шоу.
1: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили. Вообще. Это прикол, вы чё?
2: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.
5: Реклама. Реклама.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
10: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод, так

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.